0: захожу в эту шлипуху, из того, что я могу сделать попкорн.
1: Я не
0: знаю.
1: Абсолютно
0: вильдер микс. Все вильдер миксы, как всякие.